0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Здравко Чолич. Наша прича.